0: Так от и с видео дарши, да.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop, optop, optop.